0: этап работ. Всего их будет 7. Сдать объект планируется в ноябре 2026 года. Проект общественной организации «Сардана» поддерживают недропользователи «Алроса» и «Саханефть», а также городская администрация. Комментирует Федор Петров, председатель общественной организации по развитию якутской культуры «Сардана».
1: Здесь будет, скажем так, притяжение именно, скажем, культурного наследия, которое нам оставили наши предки.
0: Знакомить с национальной культурой посетителя дома Арчи будут бесплатно. Также на территории центра хотят проводить духовные обряды, мастер-классы и выставки. И еще одна новость. Отдыхающие орлята изучают правила дорожного движения на велосипедной трассе с препятствиями. Инспекторы ГАИ совместно с сотрудниками промбеза «Алроса» провели для них акцию «Безопасное колесо». На один день орлята примерили роль инспекторов ГАИ, болтали в громкоговоритель, мерили полицейскую форму и пробовали приспособления. Сотрудники ГАИ отдела промбезопасности «Алроса» впервые объединились, чтобы провести для отдыхающих школьников акцию. Продолжит Дмитрий Шабагоров, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГАИ.
2: Решили провести совместную акцию такую по безопасности дорожного движения, чтобы привить навык безопасного участия дорожного движения и несовершеннолетним, потому что у нас и взрослые многие, да, не знают правила дорожного движения, ну, то есть или забывают, и дети тем более, вот чтобы им было легче усвоить их в ходе игры, в ходе соревнований, до них это легче довести, то есть проще запомнить.
0: Чтобы проверить внимательность ребят, инспекторы ГАИ раздали участникам билеты с вопросами. Орлята на время решали задания на тему правил дорожного движения. Познавательные уроки в Орленке только начинаются. Отдыхающих ждет еще много активностей, где им в игровой форме расскажут о безопасности. Кстати, в Орлянде еще остались места на третий сезон. У меня на этом все. До встречи в эфире.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, температура воздуха 24 градуса, дождь. Осадки отметятся и в Ленске, плюс 25. На севере района ясное небо, в Удачном Айхале 19 градусов тепла, без осадков. В алмазной столице серое небо, 22 градуса, местами дождь.
3: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Ультаурне.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В Мирнинском политехническом институте увеличили число бюджетных мест. Строители возвели каркас дома Арчи в Мирном. Дети Орленка проверили знания ПДД во время заезда на велосипедах. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, температура воздуха 24 градуса, дождь. Осадки отметятся и в Ленске, плюс 25. На севере района ясное небо, в Удачном Айхале 19 градусов тепла, без осадков. В алмазной столице серое небо, 22 градуса, местами дождь.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: На небе кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
2: Давай, поехали.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Сборная «Профалмаса» завоевала серебряный кубок на спартакиаде трудовых коллективов Якутии. 79 спортсменов из Мирнинского района защищали честь профсоюза. «Алроса» гордится командным духом и силой своих сотрудников.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио «Без границ».

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Ну как перестать

0: В Мирном 10 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. В Мирнинском политехническом институте увеличили число бюджетных мест. Строители возвели каркас дома Арчи в Мирном. Дети Орленка проверили знания ПДД во время заезда на велосипедах. Теперь подробно. В Мирнинском политехническом институте готовы бесплатно обучить 114 человек. Количество бюджетных мест увеличилось на 15 по сравнению с прошлым годом. Набор на математическую и педагогическую специальности возобновили спустя несколько лет. В целом же вуз обучает будущих филологов, электроэнергетиков, нефтяников, горняков. Продолжит Кристина Лазарева, заместитель директора по учебной работе Мирнинского политехнического института.
3: В этом году у нас выделено два целевых места. Одно место на направлении нефтегазовое дело от компании «Роснефть» и дочернего предприятия «Тасюряхнефтегазодобыча» и по направлению электроэнергетика и электротехника от организации «Теплоэнергосервис».
2: Прием документов на очную форму обучения в МПТИ завершат 25 июля, а для заочной и очно-заочной форм крайний срок – конец августа. Документы на поступление принимают только через портал госуслуги. Если возникнут сложности, абитуриенту помогут преподаватели вуза. Далее. Строители установили металлический каркас дома Арчи в Мирном. Теперь очертания 9-метрового здания видны за пределами стройплощадки. На месте будущего культурно-этнографического центра завершили третий этап работ. Всего их будет 7. Сдать объект планируется в ноябре 2026 года. Проект общественной организации «Сардана» поддерживают недропользователи «Алроса» и «Саханефть», а также городская администрация. Комментирует Федор Петров, председатель общественной организации по развитию якутской культуры «Сардана».
4: Здесь будет, скажем так, притяжение именно, скажем, культурного наследия, которое нам оставили наши предки.
2: Знакомить с национальной культурой посетителя дома Арчи будут бесплатно. Также на территории центра хотят проводить духовные обряды, мастер-классы и выставки. И еще одна новость. Отдыхающие орлята изучают правила дорожного движения на велосипедной трассе с препятствиями. Инспекторы ГАИ совместно с сотрудниками промбеза «Алроса» провели для них акцию «Безопасное колесо». На один день орлята примерили роль инспекторов ГАИ. Болтали в громкоговоритель, мерили полицейскую форму и пробовали приспособления. Сотрудники ГАИ отдела промбезопасности «Алроса» впервые объединились, чтобы провести для отдыхающих школьников акцию. Продолжит Дмитрий Шабагоров, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГАИ.
5: Решили провести совместную акцию такую по безопасности дорожного движения, чтобы привить навык безопасного участия дорожного движения и несовершеннолетним, потому что у нас и взрослые многие, да, не знают правила дорожного движения, ну, то есть или забывают, и дети тем более, вот чтобы им было легче усвоить их в ходе игры, в ходе соревнований, до них это легче довести, то есть проще запомнить.
2: Чтобы проверить внимательность ребят, инспекторы ГАИ раздали участникам билеты с вопросами. Орлята на время решали задания на тему правил дорожного движения. Познавательные уроки в Орленке только начинаются. Отдыхающих ждет еще много активностей, где им в игровой форме расскажут о безопасности. Кстати, в Орлянде еще остались места на третий сезон. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня немного не пасмурно, температура воздуха 24 градуса, дождь. Осадки отметятся и в Ленске, плюс 25. На севере района ясное небо, в Удачном Айхале 19 градусов тепла, без осадков. В алмазной столице серое небо, 22 градуса, местами дождь.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и я расскажу, как приятно использовать и провести эти выходные. В эту субботу, 4 июля, КСК устроит пенную вечеринку на стадионе «Триумф». С 2 дня до 6 вечера гостей будут ждать танцы, игры и море пены. Стоимость детского билета – 300 рублей, взрослого – 430. Приобрести их можно в кассах КСК и приложении «Единая карта клиента». Не упустите возможность провести этот день ярко, весело и по-летнему незабываемо. В этот же день в Алмазном отметят День поселка и День алмазодобытчиков на берегу реки Бутуобия. В программе фотоконкурс «Подари улыбку Алмазному», конкурс «Знатоки родного поселка», конкурс «Дефиле», «Веселые старты», игры в волейбол, поднятие гири и многое другое. Начало в 2 часа дня. Заявки принимают по телефону 8-914-252-25-61. Продолжаем. В Ленском историко-краеведческом музее открылась выставка всероссийского фотопроекта «Семья героя». Каждая фотография – это рассказ без слов. Вас ждут по адресу Ленина, 52. А еще хотим напомнить. Новые, современные и очень уютные беседки и домики ждут своих гостей на горнолыжной базе «Алмазная долина». Приезжайте отметить день рождения, провести время с семьей и друзьями, пожарить шашлык, прокатиться на летнем тюбинге и велосипедах. Для детей работает игровая зона развлечений «Мадагаскар». Режим работы «Алмазной долины» – среда-пятница с 10 до 17.30. Суббота-воскресенье – с 10 утра до половины 8 вечера. Понедельник и вторник – выходной. У меня на этом все. Приятного отдыха.
3: Алмазный край. Где хорошее настроение.

0: Реклама для слушателей старше 16 лет.
1: Вакансии Алроса.
2: Для работы в Мирном в обществе Алроса Торг требуется грузчик, комплектовщик товаров, водитель автомобиля с категории Б, С. Телефон для справок 8-914-309-47-16. В управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, стропольщик 4-го разряда, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Айхалтрансгаз» требуется приборист 6-го разряда. Телефон 8-984-121-00-36. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В общество «Алроса Спецбурения» требуется водитель автомобиля «ГАЗ» «Садко Некст». Телефон 8-914-309-72-95. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель и аккумуляторщик. Телефон для справок 8-984-121-00-36. В культурно-спортивный комплекс требуется санитарка, плотник 5-го разряда, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Телефон 8-984-121-00-36. Для работы в Эйхале в специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется инженер-электроник 2-й категории. Телефон 8-983-00-38-25. В общество «Алроса Спецбурения» требуется тракторист Б-10, Четра Т-11, машинист буровой установки ЗИФ, ЗИФ-650, ЗИФ-1200, телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Ленске в управление материально-технического снабжения требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в удачном управлении материально-технического снабжения требуется механизатор, докер-механизатор, комплексные бригады на погрузочно-разгрузочных работах. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в светлом в общество Вилюйская ГС-3 требуется машинист гидроагрегатов 5-го разряда и инженер 1-й категории. Дополнительная информация по телефону 8-984-121-00-36.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но...

0: Fools.
1: Факты о работе «Алроса».
2: Средний объем реализации бетона по Мирному – 4500 кубических метров в год. 60% уходит на подземные работы на руднике «Интернациональный». «Алрос» обеспечивает надежную строительную базу для ключевых горных проектов.
1: А вы знали?
3: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

0: Мирном. 11 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. В Айхале ищут медведя, который вышел к людям у газовой заправки. Сотрудники ветлечебницы в Мирном ищут помещение для приема пациентов на время капремонта. Душа Якутии. В республике отметили день реки Лены. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявления и реклама. Мирный.
5: В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете Алроса по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. На грузовую станцию технического обслуживания требуются специалисты по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей. Обращаться по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053. 8-903-012-1053. Магазин «Коптим, да едим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня на Кане пасмурно, температура воздуха 24 градуса, дождь. Осадки отметятся и в Ленске, плюс 25. На севере района ясное небо, в Удачном Айхале 19 градусов тепла, без осадков. В алмазной столице серое небо, 22 градуса, местами дождь.
4: Поет КСК. Программа о творческих коллективах, культурно-спортивных.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации Регистрации надзор Федеральной службы и Клинической Бирсел, то в Сумюсе Бекисунгар Бирга.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В Управлении капитального строительства отмечают три профессиональных праздника – День строителя, День шахтера и День энергетика. «Алрос» объединяет специалистов разных направлений, ценя вклад каждого.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: В Мирном. 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: в Айхале ищут медведя, который вышел к людям у газовой заправки. Сотрудники ветлечебницы в Мирном ищут помещение для приема пациентов на время капремонта. Душа Якутии. В республике отметили день реки Лены. Теперь подробно. В Айхале медведь напал на газовую колонку. Очевидцы сняли дикое животное ночью на заправочной станции. Лесной гость осмотрел газовое оборудование и, не причинив никому вреда, мирно ушел в сторону Айхальского шоссе. Тем не менее, администрация Айхала призывает жителей к предельной осторожности. Ночные мероприятия с эхо при Полярии отменили, пока опасный хищник не будет найден. Далее. Ветлечебница Мирного временно не принимает пациентов из-за капремонта в здании клиники по адресу Амосова, 16. В нем участвуют и сотрудники управления ветеринарии Мирнинского района. Освобождают стены, чтобы работники управляющей компании добрались до труп. Продолжит Потап Никифоров, начальник управления ветеринарии Мирнинского района.
3: Со следующей недели мы будем искать резервные варианты, где мы будем принимать животных. У нас, в принципе, есть одно помещение, но оно, к сожалению, тоже без ремонта. Мы пока планируем туда приехать, и до завершения работы, скорее всего, мы там будем принимать животных.
2: Животных временно направляют к частному врачу Анне Мищенко. Она проводит осмотр и ставит прививки от бешенства. Хирургические операции в Мирном сейчас никто не проводит. И еще одна новость. В Якутии отметили день реки Лены. Единственной в мире крупной водной артерии, которая полностью расположена в зоне вечной мерзлоты. Это самая длинная река в России. Ее протяженность 4400 километров. А природный памятник Ленские столбы в ЮНЕСКО признали сокровищем всего человечества. Глава республики Эсен Николаев назвал Лену душой региона и напомнил о строительстве здесь уникального сооружения. По президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» строится один из крупнейших концессионных проектов России – Ленский мост. В начале июня в русло реки был выведен первый кофердам, второй уже готов к установке. Сейчас работы развернуты на всех участках по возведению первого в мире вантового моста такого масштаба, построенного в условиях вечной мерзлоты и экстремального климата. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня немного не пасмурно, температура воздуха 24 градуса, дождь. Осадки отметятся и в Ленске, плюс 25. На севере района ясное небо, в Удачном Айхале 19 градусов тепла, без осадков. В алмазной столице серое небо, 22 градуса, местами дождь.
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: Гости дневного эфира.
5: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий. И сегодня говорим о безопасности дорожного движения. Повод – 3 июля, день госавтоинспекции. И сегодня наш гость – инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения госавтоинспекции Дмитрий Шабагоров. Дмитрий, рад видеть тебя в нашей студии. Поздравляю тебя с профессиональным праздником и твоих коллег.
6: Спасибо большое, Григорий. Я тоже, пользуясь случаем, поздравлю своих коллег. Пожелаю им успехов в службе, семейного благополучия, терпения, ну и самое главное – здоровья. Поздравляю всех с профессиональным праздником.
5: Вот прямо сейчас, когда мы записываем эту передачу, там на улицах наносят дорожную разметку, где-то полосы и так далее и тому подобное. И здесь вопрос, где-то еще появится новая разметка, которая, ну, опять же-таки, разделит ранее двухполосную дорогу на несколько полос, трехполосную превратит ее или сделает ее, опять же, четырехполосной, по примеру, шоссе Кирова.
6: Нет, таких у нас не планируется мероприятий. Ну, то есть у нас единственное, где будет новая разметка, это вот как раз на перекрестке Тихонова и Кирова, в связи с тем, что там вход в парк открыли новый. Там, то есть, будет установлен новый трехфазный светофор и, соответственно, разметка. Там будет пешеходный переход.
5: Отличный.
6: И знак там установили, движение запрещено.
5: Отлично. Я как раз об этом хотел спросить, потому что фактически вот это место, я думаю, сейчас жители города прекрасно знают. Где появился новый выход, повторимся, вот еще раз обозначим. Новый выход из парка, обустроенный как раз ведущий к амфитеатру. Здесь жители просто сейчас, в данный момент, попадают на проезжую часть. Непонятно абсолютно, как эту дорогу переходить по правилам дорожного движения. Ну, в настоящий момент. Там нет ни знаков пешеходного перехода. Соответственно, те светофоры, которые там стоят, они больше рассчитаны на, ну, скажем так, людей, которые передвигаются по улице Тихонова, соответственно, пересекают эту улицу.
6: Ну, на самом деле там не так все сложно, если бы просто пешеходы почаще изучали правила дорожного движения, да, хотя бы касающиеся их. У нас в правилах написано, что пешеходы при отсутствии пешеходного перехода могут передвигаться, ну, то есть переходить дорогу по линии тротуара. Если нет, ну, если нет пешеходного перехода, переход по линии тротуара, ориентируясь на сигналы транспортного светофора. То есть, когда для машин горит красный, они могут перейти из парка на тротуар. Соответственно, ну, то есть красный горит для тех, кто едет по шоссе Кирова с двух сторон.
5: Ага, вот оно. Хорошо.
6: Машины стоят здесь, пешеходы переходят дорогу свободно по перекрестку этому, да, а те водители, которые едут с Тихонова, поворачивают направо либо налево, должны уступить пешеходам. Точно так же по правилам. При повороте направо-налево уступая дорогу пешеходам, переходящим через проезжую часть.
5: Соглашусь, но с другой стороны, опять же...
6: Это запланировано, да. Там, то есть это, там будет у нас и пешеходный переход, и разметка, и знаки, и светофор. Просто это будет, ну, немного попозже, в ближайшее время.
5: Есть примерные даты? Июль-август?
6: Я, насколько помню, светофор там обещали поставить в июле. Насчет всего остального врать не буду, но это надо будет уточниться.
5: Mm. Хорошо, то есть мы ждем в июле новый светофор, который должен появиться как раз по шоссе Кирова, на пересечении улицы Тихонова. Есть жители города, которые наверняка хотят, ну, даже посмотря на некоторые вопросы, которые приходили к нам, их было сразу, скажем, немного, вообще немного. И все же сложилось впечатление, что жители иногда хотят поставить новые знаки, может быть, как-то поменять их, переместить куда-то и так далее и тому подобное. Вот как они могут повлиять на этот процесс? То есть кому надо написать, позвонить, то есть непосредственно в ГАИ или депутатам, там, я не знаю, городским или еще кому-то, чтобы вот хотим знак, допустим, пешеходный переход, вот как в случае с шоссе Кирова, что надо, нужно, необходимо.
6: Ну, в данном случае, если у людей появляются какие-то идеи, да, насчет организации дорожного движения, они могут обратиться в администрацию города, ну, в нашем случае, где у нас действует комиссия по безопасности дорожного движения. Там у нас задействованы органы местного самоуправления, госавтоинспекция, ну и другие заинтересованные ведомства, где коллегиально будет принято решение там, о целесообразности установки того или иного знака, там, разметки и других средств организации дорожного движения.
5: Хорошо. Если мы дальше продолжаем тему с разметкой дорожной, я вот обратил внимание, то, что в Мирном у нас есть несколько дорог, где водители фактически, ну, останавливаются в два ряда, скажем так. Ну, если быть формальным, то, наверное, даже в три ряда. Я говорю о улице, допустим, Ленинградский проспект с пересечением улицы Индустриальной. Там фактически автомобилисты практически всегда останавливаются там в три ряда. Соответственно, кто едет вперед, он справа стоит в правом ряду, и те, кому повернуть нужно налево, они выставляются в левом ряду. Аналогичная ситуация – это как раз улица Амосова, пересечение с улицей 50 лет октября как раз, вот где идет ремонт. Там тоже народ всегда практически стоит, вот я вижу это в два ряда. Там кому-то надо повернуть направо и так далее и тому подобное. Что мешает в этом случае там установить аналогичную разметку? Как на шоссе Кирова, повторюсь.
6: Ну, в данном случае надо будет каждую конкретную ситуацию отдельно рассматривать. Также можно обратиться в комиссию по безопасности дорожного движения. Но здесь надо учитывать еще то, что у нас на наших дорогах ширина полосы одной должна быть не менее 3,25 метров, чтобы позволит свободно двигаться машинам, да, не так, чтобы они ехали в притирку, да, кто-то кого-то могут зеркалами зацепить и так далее,

0: многополосный. Я понимаю, то, что, может быть, если нас слушают в других каких-то больших городах, это прям смешно и по поводу нескольких полос, но все-таки для нас это актуально. У нас есть еще и улица как раз, вернее, перекресток, пересекающий улицу Советскую, шоссе 50 лет Октября, недалеко от городской больницы. Там тоже есть знак, разделяющий на несколько полос дорогу и так далее.
1: Вы имеете в виду перекресток на этот 50 лет?
0: Да, 50.
1: Амосова, ой, Аюнского,
0: Советской. Да, ровно этот как раз перекресток, огромный перекресток, как его называют архитекторы, море асфальта, которое там есть. И там есть деление на полосы. Обратил внимание тоже вот и вопросы, ну, собирал у автомобилистов по этому поводу. Знак, который делит все это на полосы, он какой-то спрятанный как будто в кустах, в деревьях и так далее и тому подобное. Здесь есть ли какие-то нормативы, которые, ну, скажем, обязывают, чтобы этот знак был, может быть, четко заметен, или, может быть, планы о том, что как-то продублировать разметкой, не разметкой, может быть, над дорогой повесить, что здесь уже многополосная история?
1: Ну, над дорогой повесить, это у нас, наверное, надо спросить у администрации, позволяет ли средства потратиться на такую штуку, как знаки на дорогах.
0: Ну, там дорого?
1: Дорого, недорого, это все равно. Какие-то деньги все равно. Также у нас, как и светофорные объекты, кажется, что это, что стоит один светофор поставить. А чтобы один светофор поставить, это же у нас, он так и называется, светофорный объект. То есть надо ставить не один только светофор, а сразу несколько светофоров, которые объединены между собой там, головным устройством, которое все это, ну, координирует действия. Знаки, разметку. Ну, у нас на этом перекрестке же, кстати, есть разметка, просто ее нанесут чуть позднее, ну, обновят чуть позднее, поэтому...
0: То есть разметка там появится?
1: Да, там не должно возникнуть вопросов.
0: А кто отвечает за то, что знак, опять же, не закрывает деревья, не закрывает кустарники?
1: Обслуживающая организация.
0: Обслуживающая организация. Правильно ли я понял, что история с наглядностью вот этого знака, она будет исправлена как-то, то есть улучшена?
1: Ну, да. У нас могут... Это, ну, так, точно так же, как и до этого мы говорили, да, могут это и граждане проявить инициативу, написать, да, в администрацию, сотрудники госавтоинспекции, допустим, принесения службы, если увидели, что какой-то недостаток уличной дорожной сети, да, направляют тоже, ну, уведомляют наших инспекторов дорожного надзора, те, в свою очередь, выдают предписание обслуживающей организации об устранении таких недостатков.
0: Продолжаем, двигаемся дальше тогда к вопросам от наших слушателей. Один из слушателей там очень-очень-очень огорчался по поводу, опять-таки, знания правил дорожного движения среди водителей. В частности, он говорил именно о запрещающем знаке светофора с дополнительной секцией, разрешающей движение направо. У нас, насколько я помню, таких светофоров как минимум два. Один на Индустриальный, один, соответственно, по-моему, как раз на шоссе Кирова установлен, вот на перекрестке с
1: Тихонова и Советской что-то. Есть такой же.
0: А, и на Советской есть такой же знак. В чем там тонкость? Я вот не совсем разобрался, о чем наш слушатель. Ты видел этот вопрос, Дмитрий, соответственно. Можешь подсказать, что именно имел в виду наш слушатель, что его не устроило?
1: Он, наверное, имел в виду то, что водители некоторые не... То есть при движении под как его, сигнал светофора со стрелкой имеют то же самое значение, что и круглый, только они указывают конкретное направление, на которое они распространяются. Когда двигаются под эту стрелку, соответственно, водители тоже должны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся с других направлений, и потом проезжают перекресток.
0: Ну и, Коля, уж у нас такое свободное общение, я здесь возвращаюсь к теме с улицей Тихонова и с городским парком и с дорожным переходом. Наверное, пожелаю, опять же, установить вот от себя лично еще и дополнительные секции когда-нибудь белолунные с стрелочкой, обозначающей, что за поворотом работает пешеходный переход. Уверен, что автомобилистам это будет очень и очень полезно как раз. Ну и пешеходам, естественно, и усилит у самого безопасного дорожного движения. Но это, насколько я понимаю, уже вопрос, который должна будет решить в будущем администрация города.
1: Да, все правильно.
0: Окей, возвращаемся к вопросам от нашего слушателя. Один из этих вопросов касался непонятной истории с разъездом у поликлиники городской. Солдатова 2/1, насколько я помню, адрес. Это жилой дом. Недалеко находится как раз и от ГАИ, и недалеко находится от профилактория Горняк. Суть вопроса, если я правильно понял, водитель не понимает, как именно ему, где у него находится приоритет дороги, кому и кто должен уступать, когда выезжает как раз с этого участка дороги автомобиль.
1: Там у нас при выезде от дома 2/1, да, по улице Солдатова, ну, проще сказать, от 26-й школы, когда выезжаете, висит знак для этих выезжающих автомобилистов конец жилой зоны. Конец жилой зоны у нас по правилам означает, что водители, которые выезжают с такой зоны, должны уступить дорогу транспортным средствам, пересекая

0: чем его траектория движения. То есть он выезжает, смотрит, чтобы никому не создавать помех, и потом только выезжает.
1: Я, кстати, здесь обращусь к одному из сюжетов, показанным на «Алмазном крае», по-моему, год назад. Тогда моя коллега опрашивала водителей и спрашивала их как раз по поводу этого знака «Конец живой зоны». Угу. И, по-моему, большая часть респондентов, она не узнала, что это за знак такой. Хотя у нас в городе...
0: Это водители, что ли?
1: Водители. Продолжаем, опять же, темы, именно связанные с сезоном, летним сезоном, а именно, если говорить о сезонных рисках, эта история связана не только с, ну, скажем так, знаками дорожного движения и так далее, речь еще идет в том числе о подростках. Здесь несколько недель назад в этой студии мы говорили о том, что среди тех правонарушений, которые совершают несовершеннолетние, это в том числе вождение транспортного средства, причем иногда даже в пьяном виде, попадаются, оказывается, дети, вот такие вот детишки.
0: Вы с КДНом разговаривали?
1: Да. Вот насколько эта проблема действительно серьезна для наших дорог? Часто ли попадаются дети, которые управляют теми же самыми питбайками или скутерами, или еще чем-то в этом духе, и управляют именно на проезжей части?
0: Проблема серьезная, да. Действительно, много у нас, ну, не только у нас, да, по всей стране эта проблема существует. Неоднократно ее озвучивали. Это у нас и питбайки, и мопеды, и средства индивидуальной мобильности. Кстати, тут надо, наверное, сделать такое напоминание родителям. Ну, или напоминание, не знаю, может, кто-то даже не слышал, что при покупке обращать внимание необходимо на мощность двигателя. То есть, чтобы средство индивидуальной мобильности было не более 250 ватт. В противном случае, то есть, он приравнивается уже к мопедам. Если мощность двигателя 250 ватт до 4 кВт, это у нас уже приравнивается к мопеду, и, соответственно, для управления им нужно будет иметь водителю категорию, водительское удостоверение категории М, либо другой какой-то открытой категории. Если он попадается на, допустим, на дороге, ну, с таким нарушением, то это уже будет он считаться как лицо, управляющее транспортным средством без водительского удостоверения. Это от 5 до 15 тысяч штраф самому несовершеннолетнему, 30 тысяч рублей штраф родителям, которые дали ему покататься.
1: Плюс если еще... он еще при этом пьяный.
0: Ну, это еще больше. Это и несовершеннолетнему будет тоже 40, ну, там уже сумма повысится до 45 тысяч рублей, и родителям 45 тысяч рублей за то, что он передал управление. Плюс будут привлечены за по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за то, что, ну, то есть за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Это все в лучшем случае. У нас и был такой резонансный случай в этом году в Иркутской области, может, слышал, Игорь?
1: Что именно?
0: Мать привлекли к уголовной ответственности за то, что она передала мотоцикл своему 13-летнему подростку. Тот задавил, ну, то есть не справился с управлением, совершил наезд на двух школьниц, которые пострадали. Ну, то есть одна пострадала, а вторая школьница погибла, 16-летняя. Вот, мальчик, соответственно, не достиг возраста уголовной ответственности, мать привлекли. То есть это было в начале прошлого лета, и только в конце марта этого года и вынесли приговор, там и присудили принудительные работы. Нужно помнить о том, что есть еще уголовная ответственность, как и для самих, опять же, лиц, управляющих этими транспортными средствами, так и для тех, кто передал. Это в лучшем случае, опять же. Есть еще такие случаи, когда и сами водители тоже разбиваются. То есть родителям об этом тоже надо помнить. У нас уже в прошлом году в Якутии 4 подростка погибли, управляя мототранспортом. Если брать в масштабах всей страны, то вот статистика у нас такая, что из всех детей... не всех детей, это пешеходов, там, велосипедистов, еще кого-то, и всех детей, именно управляющих транспортными средствами, 80% у нас приходится на тех, почти 80% приходится на тех, кто управлял именно мототехникой. Ну, понятно, почему. Потому что у нас лица, управляющие мототехникой, они менее защищены в случае аварии. То есть у них там мало того, что они и так, да, не защищены по сравнению с автомобилем, да, они еще пренебрегают средствами защиты, такими как шлем, специальная какая-то экипировка, которая поможет сохранить здоровье в случае ДТП. Даже при незначительном ДТП у нас бывают такие случаи, как летальные исходы. Даже если взять у нас статистику аварийности со средствами индивидуальной мобильности, в прошлом году по всей России у нас зарегистрировано 3200 таких ДТП. В них 68 человек погибли и 3380 человек получил травмы различной степени тяжести. То есть многие у нас и дети, и родители воспринимают это как игрушку, да, купили там самокат, думают, все, ну пусть сынок катается, там дочка, да. Нужно помнить, что такие транспортные средства у нас тоже являются, как сказать, представляют угрозу как и для самих несовершеннолетних, которые не имеют никаких навыков, да, управления первоначальных, не знают, некоторые, не зная правил, выезжают на дороги общего пользования и представляют опасность также и для других участников, и для пешеходов, и для водителей, в том числе водитель, допустим, если, чтобы избежать столкновения с ним, вырулит, ну, как рефлекторно, да, может вырулить на встречку, что приведет еще к более тяжелым последствиям. Могут пострадать еще больше людей, чем, допустим, один самокатчик.
1: Ну, кстати, если говорить о мотоциклистах, чего ж тут мы далеко уходим куда-то в Якутск. Здесь, в Мирнинском районе, этим летом, буквально, по-моему, несколько недель назад, как раз мы рассказывали о ДТП с мотоциклистом. Там, опять же таки, жизни пострадавшего ничего не угрожает, насколько я понимаю, или что там?
0: Нет,
1: за
0: там у него переломы руки были, и все. Ну, и там, как сказать, единственное, что надо обозначить, это что он управлял в состоянии опьянения, как раз таки. Причем управляла в состоянии опьянения повторно.
1: Ого!
0: То есть это ему уже теперь грозит уголовная ответственность.
1: То есть его уже ловили вот именно
0: да,
1: за...
0: Да. И по собственной неосторожности вот так вот он влетел. Ну, как обстоятельства ДТП, он ехал за машиной, машина начала тормозить, чтобы повернуть налево во дворы. Он, не выдержав скорость и дистанцию, врезался в заднюю часть автомобиля.
1: Это единственный сезонный риск, который существует сейчас. То есть мотоциклисты и свыше, ну и, соответственно, несовершеннолетние, которые катаются на вот этих вот самокатах.
0: Питбайки еще у нас также сюда относятся. То же самое родителям. Питбайк у нас в России, он вообще признается спортинвентарем. То есть он предназначен только для движения по бездорожью, на каких-то треках, на мотокроссовых трассах и так далее. То есть ему выезжать на дорогу общего пользования запрещено. Ну, понятное дело, у него там нет ни фонарей, ни указателей поворота, ни стоп-сигналов. То есть водители не знают, чего от них ожидать, от таких вот транспортных средств. Соответственно, и то же самое дети у нас садятся за руль. Ну, то есть навыки получили управление транспортным средством, да, а правила не почитали, ну, не дошли руки. Едут на свой страх и риск. Нередко такие случаи бывают, когда они едут по второстепенной дороге, не понимают или не видят знаков, или не знают их значения, да, что надо уступить дорогу машинам. И, соответственно, либо они врезаются в них, либо водители тоже у нас не все прям такие идеальные, да, много у нас ездят и в состоянии опьянения, и водители автомобилей, и бесправники тоже ездят, ну, как лица, не имеющие водительского удостоверения, да, то есть... Риск в таких случаях увеличивается. И, ну, вот питбайки у нас до места катания, их надо помнить, что надо перевозить, ну, то есть либо в салоне автомобиля, ну, так, в кузове автомобиля, либо в прицепе. Доехал до какой-то трассы специальной, да, где нет у нас другого движения, кроме того, этого питбайка, и все, тренируйтесь там.
1: Дмитрий, большое тебе спасибо за эту беседу. Еще раз поздравляю тебя и твоих коллег с профессиональным праздником. Надеюсь, то, что в этой студии мы скоро еще встретимся. Опять же таки, ответим на другие вопросы от наших слушателей, автомобилистов, пешеходов, всех, кто так или иначе связан с транспортным движением здесь, в Мирнинском районе. То есть не только в Мирном, но еще, может быть, вопросы придут к нам из Айхава и Удачного, кто знает, и Ленска в том числе. Напомню нашим слушателям, что гостем студии был инспектор госавтоинспекции по пропаганде безопасности дорожного движения Дмитрий Шабагоров. И говорили мы, собственно говоря, об этой безопасности дорожного движения в такой свободной форме. Обсудили и знаки дорожного движения, и те опасности, которые на этой дороге могут поджидать и автомобилистов, и пешеходов.
0: Спасибо, Григорий. Всем безопасных дорог. Всего доброго.
2: Гости дневного эфира. Радио «Алмазный край». Объединяя города.

все бесконечных возможностей линии вероятности, я родился в такой семье, чтобы стать космонавтом крайности. Мои родители очень радовались выбору моей специальности, и так я стал выпускником университета мыслительной дальности. Проходя жесткие тренировки вакуумного познания, я должен был выдержать перегрузки космического сознания. В моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность. Как сейчас помню эту толпу людей на космодроме, крики детей, наставления тренера в промзоне. Глазами сестры Зои не подавали виду, что меня отправляют навечно на лунную орбиту. Не было обиды, были лишь только цветы и ленты, с почестью увешанные на скафандр ассистентами. Где-то за спиной закрылась дверь люка моих доспехов. Я закрыл глаза и громко сказал...

знаю их, они просто наблюдают за моей реакцией. Кто-то называет их лукавой, но это профанация. Мы называем их ELE, источник ложной информации. Я знаю, что у моего полета нет конечного пункта назначения, и по факту я сам добровольно выбрал смерть в мучениях. Но в моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. В Айхале ищут медведя, который вышел к людям у газовой заправки. Сотрудники ветлечебницы в Мирном ищут помещение для приема пациентов на время капремонта. Душа Якутии. В республике отметили день реки Лены. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза содержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете Алроса по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. На грузовую станцию технического обслуживания требуются специалисты по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей. Обращаться по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053. 8-903-012-1053. Магазин «Коптим, доедим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня немного не пасмурно, температура воздуха 24 градуса, дождь. Осадки отметятся и в Ленске, плюс 25. На севере района ясное небо, в Удачном Айхале 19 градусов тепла, без осадков. В алмазной столице серое небо, 22 градуса, местами дождь.
5: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
6: Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
7: Алмазный край, алмазный край.
8: Не переключайся.
9: One, two, one, two, three.

0: Мирном. 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: в Айхале ищут медведя, который вышел к людям у газовой заправки. Сотрудники ветлечебницы в Мирном ищут помещение для приема пациентов на время капремонта. Душа Якутии. В республике отметили день реки Лены. Теперь подробно. В Айхале медведь напал на газовую колонку. Очевидцы сняли дикое животное ночью на заправочной станции. Лесной гость осмотрел газовое оборудование и, не причинив никому вреда, мирно ушел в сторону Айхальского шоссе. Тем не менее, администрация Айхала призывает жителей к предельной осторожности. Ночные мероприятия с эхо при Валерия отменили, пока опасный хищник не будет найден. Далее. Ветлечебница Мирного временно не принимает пациентов из-за капремонта в здании клиники по адресу Амосова, 16. В нем участвуют и сотрудники управления ветеринарии Мирнинского района. Освобождают стены, чтобы работники управляющей компании добрались до труп. Продолжит Потап Никифоров, начальник управления ветеринарии Мирнинского района.
3: Со следующей недели мы будем искать резервный вариант, где мы будем принимать животных. У нас, в принципе, есть одно помещение, но оно, к сожалению, тоже без ремонта. Мы пока планируем туда и приехать, и до завершения работы, скорее всего, мы там будем принимать животных.
2: Животных временно направляют к частному врачу Анне Мищенко. Она проводит осмотр и ставит прививки от бешенства. Хирургические операции в Мирном сейчас никто не проводит. И еще одна новость. В Якутии отметили день реки Лены. Единственной в мире крупной водной артерии, которая полностью расположена в зоне вечной мерзлоты. Это самая длинная река в России. Ее протяженность 4400 километров. А природный памятник Ленские столбы в ЮНЕСКО признали сокровищем всего человечества. Глава республики Эсен Николаев назвал Лену душой региона и напомнил о строительстве здесь уникального сооружения. По президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» строится один из крупнейших концессионных проектов России – Ленский мост. В начале июня в русло реки был выведен первый кофердам, второй уже готов к установке. Сейчас работы развернуты на всех участках по возведению первого в мире вантового моста такого масштаба, построенного в условиях вечной мерзлоты и экстремального климата. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня немного не пасмурно, температура воздуха 24 градуса, дождь. Осадки отметятся и в Ленске, плюс 25. На севере района ясное небо, в Удачном Айхале 19 градусов тепла, без осадков. В алмазной столице серое небо, 22 градуса, местами дождь.
0: Радио «Алмазный край». С вами с 2000 года.
4: Я разучился думать не о тебе.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. В Айхале ищут медведя, который вышел к людям у газовой заправки. Сотрудники ветлечебницы в Мирном ищут помещение для приема пациентов на время капремонта. Душа Якутии. В республике отметили день реки Лены. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете Алроса по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. На грузовую станцию технического обслуживания требуются специалисты по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей. Обращаться по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053. 8-903-012-1053. Магазин «Коптим, да едим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня на Кане пасмурно, температура воздуха 24 градуса, дождь. Осадки отметятся и в Ленске, плюс 25. На севере района ясное небо, в Удачном Айхале 19 градусов тепла, без осадков. В Алмазной столице серое небо, 22 градуса, местами дождь.
4: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
0: Мирнинско-Нюрбинский комбинат взял 3 из 6 главных наград чемпионата «Лучший по профессии Алроса 2026 и 8 призовых мест. Дебютант Николай Иванов с 21-летним стажем победил среди машинистов насосных установок. «Алроса» гордится профессионалами, чьи опыт и мастерство ведут компанию вперед.
4: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
5: Прошу, останься призраком хотя бы в моей жизни. Останься простым признаком того, что мы любили. Останься хоть немного в моей памяти, как в фильме. Останься моей.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: в Айхале ищут медведя, который вышел к людям у газовой заправки. Сотрудники ветлечебницы в Мирном ищут помещение для приема пациентов на время капремонта. Душа Якутии. В республике отметили день реки Лены. Теперь подробно. В Айхале медведь напал на газовую колонку. Очевидцы сняли дикое животное ночью на заправочной станции. Лесной гость осмотрел газовое оборудование и, не причинив никому вреда, мирно ушел в сторону Айхальского шоссе. Тем не менее, администрация Айхала призывает жителей к предельной осторожности. Ночные мероприятия с эхо при полярии отменили, пока опасный хищник не будет найден. Далее. Ветлечебница Мирного временно не принимает пациентов из-за капремонта в здании клиники по адресу Амосова, 16. В нем участвуют и сотрудники управления ветеринарии Мирнинского района. Освобождают стены, чтобы работники управляющей компании добрались до труб. Продолжит Потап Никифоров, начальник управления ветеринарии Мирнинского района.
3: Со следующей недели мы будем искать резервный вариант, где мы будем принимать животных. У нас, в принципе, есть одно помещение, но оно, к сожалению, тоже без ремонта. Мы пока планируем туда приехать, и до завершения работы, скорее всего, мы там будем принимать животных.
2: Животных временно направляют к частному врачу Анне Мищенко. Она проводит осмотр и ставит прививки от бешенства. Хирургические операции в Мирном сейчас никто не проводит. И еще одна новость. В Якутии отметили день реки Лены, единственной в мире крупной водной артерии, которая полностью расположена в зоне вечной мерзлоты. Это самая длинная река в России. Ее протяженность 4400 километров, а природный памятник Ленские столбы в ЮНЕСКО признали сокровищем всего человечества. Глава республики Эсен Николаев назвал Лену душой региона и напомнил о строительстве здесь уникального сооружения. По президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» строится один из крупнейших концессионных проектов России – Ленский мост. В начале июня в русло реки был выведен первый кофердам, второй уже готов к установке. Сейчас работы развернуты на всех участках по возведению первого в мире вантового моста такого масштаба, построенного в условиях вечной мерзлоты и экстремального климата. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня немного не пасмурно, температура воздуха 24 градуса, дождь. Осадки отметятся и в Ленске, плюс 25. На севере района ясное небо, в Удачном Айхале 19 градусов тепла, без осадков. В алмазной столице серое небо, 22 градуса, местами дождь.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете Алроса по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. На грузовую станцию технического обслуживания требуются специалисты по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей. Обращаться по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053. 8-903-012-1053. Магазин «Коптим, доедим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект, 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект, 9, телефоны 8-411-36-370-50. 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Водитель БелАЗа из Нюрбинско-Нюрбинского комбината Максим Бочков во второй раз стал лучшим по профессии в «Алроса». Он победил в 2022 году и подтвердил мастерство на юбилейном чемпионате. «Алроса» гордится стабильностью и профессионализмом своих сотрудников.
0: А вы знали?

вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и я расскажу, как приятно использовать и провести эти выходные. В эту субботу, 4 июля, КСК устроит пенную вечеринку на стадионе «Триумф». С 2 дня до 6 вечера гостей будут ждать танцы, игры и море пены. Стоимость детского билета 300 рублей, взрослого 430. Приобрести их можно в кассах КСК и приложении «Единая карта клиента». Не упустите возможность провести этот день ярко, весело и по-летнему незабываемо. В этот же день в Алмазном отметят День поселка и День алмазодобытчиков на берегу реки Бутуобия. В программе фотоконкурс «Подари улыбку Алмазному» – конкурс «Знатоки родного поселка». Конкурс «Дефиле», «Веселые старты», «Игры в волейбол», «Поднятие гири» и многое другое. Начало в 2 часа дня. Заявки принимают по телефону 8-914-252-25-61. Продолжаем. В Ленском историко-краеведческом музее открылась выставка всероссийского фотопроекта «Семья героя». Каждая фотография – это рассказ без слов. Вас ждут по адресу Ленина, 52. А еще хотим напомнить. Новые, современные и очень уютные беседки и домики ждут своих гостей на горнолыжной базе «Алмазная долина». Приезжайте отметить день рождения, провести время с семьей и друзьями, пожарить шашлык, прокатиться на летнем тюбинге и велосипедах. Для детей работает игровая зона развлечений «Мадагаскар». Режим работы «Алмазной долины»,

0: Ирины. Среда-пятница с 10 до 17.30. Суббота-воскресенье с 10 утра до половины 8 вечера. Понедельник и вторник – выходной. У меня на этом все. Приятного отдыха.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмазосодержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете Алроса по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. На грузовую станцию технического обслуживания требуются специалисты по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей. Обращаться по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053. 8-903-012-1053. Магазин «Коптим, доедим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50. 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: В природном парке «Живые алмазы Якутии» пополнение. У Яка-Юленьки родился белоснежный теленок. Алроса бережно сохраняет уникальную природу Якутии, заботясь о природном парке.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.
3: Только хорошее настроение. Настроение.

0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Поет КСК. Программа о творческих коллективах культурных.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Глава Мердинского района осмотрел стройки вместе с прокурором Мирного. Участок улицы Алмазной в Айхале заасфальтируют к середине августа. Алмазный край и управление промбеза Алроса запустили совместный подкаст. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза содержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете Алроса по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. На грузовую станцию технического обслуживания требуются специалисты по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей. Обращаться по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053. 8-903-012-1053. Магазин «Коптим, доедим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: «Алмазный край».
2: Только хорошее настроение.

0: В Мирном 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске глава Мердинского района осмотрел стройки вместе с прокурором Мирного. Участок улицы Алмазной в Айхале заасфальтируют к середине августа. Алмазный край и управление промбеза Алроса запустили совместный подкаст. Теперь подробно. Рабочие заканчивают отштукатуривать стены второго и третьего этажей новостройки на проезде строителей в Мирном. Готовность нижних шести этажей составляет 95%. Всего на объекте работают около 40 человек. По строящемуся дому на улице Аюнского тепловой контур появится в начале сентября. Объекты проинспектировали глава Мирнинского района Александр Басыров и прокурор Мирного Максим Бутяк. Они проверили график работ и сроки ввода объектов. Далее. В Айхале начался ремонт участка дороги на улице Алмазной. Рабочие демонтируют старый асфальт, чтобы уложить свежее покрытие. Работы затронут участок от остановки Пекарни до пересечения с улицей Кадзова. На время ремонта изменена схема движения. Водители просят учитывать это при планировании маршрутов. Завершить работы планируют до 15 августа. И еще одна новость. Медиакомпания «Алмазный край» и управление промышленной безопасности «Алрос» запустили совместный подкаст. Герои промбеза – эксперты с многолетним опытом, которые ежедневно занимаются сохранением жизни и здоровья сотрудников алмазной компании. Первый выпуск посвящен спецодежде, сколько она стоит и как своевременно получить положенный комплект. Смотрите или слушайте подкаст на сайте и в соцсетях «Алмазного края». У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио «Алмазный край».

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: Компетенция машинист насосных установок дебютировала на 5-м чемпионате «Лучший по профессии Алроса». Участники из 3 городов показали, как знание схемы трасс важно для работы всей фабрики. «Алроса» создает площадку для обмена опытом.
0: А вы знали?
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: панику.
1: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Глава Мердинского района осмотрел стройки вместе с прокурором Мирного. Участок улицы Алмазной в Айхале заасфальтируют к середине августа. Алмазный край и управление промбеза Алроса запустили совместный подкаст. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза, содержащих концентратов, 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете Алроса по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. На грузовую станцию технического обслуживания требуются специалисты по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей. Обращаться по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053. 8-903-012-1053. Магазин «Коптим, доедим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске глава Мирнинского района осмотрел стройки вместе с прокурором Мирного. Участок улицы Алмазной в Айхале заасфальтируют к середине августа. Алмазный край и управление промбеза Алроса запустили совместный подкаст. Теперь подробно. Рабочие заканчивают отштукатуривать стены второго и третьего этажей новостройки на проезде строителей в Мирном. Готовность нижних шести этажей составляет 95%. Всего на объекте работают около 40 человек. По строящемуся дому на улице Аюнского тепловой контур появится в начале сентября. Объекты проинспектировали глава Мирнинского района Александр Басыров и прокурор Мирного Максим Бутяк. Они проверили график работ и сроки ввода объектов. Далее. В Айхале начался ремонт участка дороги на улице Алмазной. Рабочие демонтируют старый асфальт, чтобы уложить свежее покрытие. Работа затронут участок от остановки Пекарни до пересечения с улицей Кадзова. На время ремонта изменена схема движения. Водители просят учитывать это при планировании маршрутов. Завершить работы планируют до 15 августа. И еще одна новость. Медиакомпания «Алмазный край» и управление промышленной безопасности «Алроса» запустили совместный подкаст. Герои промбеза – эксперты с многолетним опытом, которые ежедневно занимаются сохранением жизни и здоровья сотрудников «Алмазной компании». Первый выпуск посвящен спецодежде, сколько она стоит и как своевременно получить положенный комплект. Смотрите или слушайте подкаст на сайте и в соцсетях «Алмазного края». У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Алмазный край.
0: Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: Гости дневного эфира.
4: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий. И сегодня говорим о безопасности дорожного движения. Повод – 3 июля, день госавтоинспекции. И сегодня наш гость – инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения госавтоинспекции Дмитрий Шабагоров. Дмитрий, рад видеть тебя в нашей студии. Поздравляю тебя с профессиональным праздником и твоих коллег.
5: Спасибо большое, Григорий. Я тоже, пользуясь случаем, поздравлю своих коллег. Пожелаю им успеха в службе, семейного благополучия, терпения, ну и самое главное, здоровья. Поздравляю всех с профессиональным праздником.
4: Вот прямо сейчас, когда мы записываем эту передачу, там на улицах наносят дорожную разметку, где-то полосы и так далее и тому подобное. И здесь вопрос, где-то еще появится новая разметка, которая, ну, опять-таки, разделит ранее двухполосную дорогу на несколько полос, трехполосную превратит ее или сделает ее, опять же, четырехполосной, по примеру, шоссе Кирова.
5: Нет, таких у нас не планируется мероприятий. Ну, то есть у нас единственное, где будет новая разметка, это вот как раз на перекрестке Тихонова и Кирова, в связи с тем, что там вход в парк открыли новый. Там, то есть, будет установлен новый трехфазный светофор и, соответственно, разметка. Там будет пешеходный переход.
4: Отличный.
5: И знак там установили, движение запрещено.
4: Отлично, я как раз об этом хотел спросить, потому что фактически вот это место, я думаю, сейчас жители города прекрасно знают, где появился новый выход, повторимся, вот еще раз обозначим, новый выход из парка, обустроенный как раз ведущий к амфитеатру, здесь жители просто сейчас в данный момент попадают на проезжую часть, непонятно абсолютно, как эту дорогу переходить по правилам дорожного движения, ну, в настоящий момент, там нет ни знаков пешеходного перехода, соответственно, те светофоры, которые там стоят, они больше рассчитаны на, ну, скажем так, людей, которые передвигаться по улице Тихонова, соответственно, пересекает эту улицу.
5: Ну, на самом деле, там не так все сложно, если бы просто пешеходы почаще изучали правила дорожного движения, да, хотя бы касающиеся их. У нас в правилах написано, что пешеходы при отсутствии пешеходного перехода могут передвигаться, ну, то есть переходить дорогу по линии тротуара, если нет. Ну, если нет пешеходного перехода, переход по линии тротуара, ориентируясь на сигналы транспортного светофора. То есть, когда для машин горит красный, они могут перейти из парка на тротуар, соответственно, ну, то есть красный горит для тех, кто едет по шоссе Кирова с двух сторон.
4: Ага, вот оно. Хорошо.
5: Машины стоят здесь, пешеходы переходят дорогу свободно по перекрестку этому, да, а те водители, которые едут с Тихонова, поворачивают направо либо налево, должны уступить пешеходам. Точно так же по правилам. При повороте направо-налево уступая дорогу пешеходам, переходящим через проезжую часть.
4: Соглашусь, но с другой стороны, опять же...
5: Это запланировано, да. Там, то есть это, там будет у нас и пешеходный переход, и разметка, и знаки, и светофор. Просто это будет, ну, немного попозже, в ближайшее время.
4: Есть примерные даты? Июль-август?
5: Я, насколько помню, светофор там обещали поставить в июле. Насчет всего остального врать не буду, это надо будет уточниться.
4: Хорошо, то есть мы ждем в июле новый светофор, который должен появиться как раз по шоссе Кирова на пересечении улицы Тихонова. Есть жители города, которые наверняка хотят, ну, даже посмотря на некоторые вопросы, которые приходили к нам, их было сразу, скажем, немного, вообще немного. И все же сложилось впечатление, что жители иногда хотят поставить новые знаки, может быть, как-то поменять их, переместить куда-то и так далее и тому подобное. Вот как они могут повлиять на этот процесс? То есть кому надо написать, позвонить, то есть непосредственно в ГАИ или депутатам, там, я не знаю, городским или еще кому-то, чтобы вот хотим знак, допустим, пешеходный переход, вот как в случае с шоссе Кирова, что надо, нужно, необходимо.
5: Ну, в данном случае, если у людей появляются какие-то идеи, да, насчет организации дорожного движения, они могут обратиться в администрацию города, ну, в нашем случае, где у нас действует комиссия по безопасности дорожного движения. Там у нас задействованы органы местного самоуправления, госавтоинспекции, ну и другие заинтересованные ведомства, где коллегиально будет принято решение там, о целесообразности установки того или иного знака, там, разметки и других средств организации дорожного движения.
4: Хорошо. Если мы дальше продолжаем тему с разметкой дорожной, я вот обратил внимание, что в Мирном у нас есть несколько дорог, где водители фактически, ну, останавливаются в два ряда, скажем так. Ну, если быть формальным, то, наверное, даже в три ряда. Я говорю о улице, допустим, Ленинградский проспект с пересечением улицы Индустриальной. Там фактически автомобилисты практически всегда останавливаются там в три ряда. Соответственно, кто едет вперед, он справа стоит в правом ряду, и те, кому повернуть нужно налево, они выставляются в левом ряду. Аналогичная ситуация – это как раз улица Амосова, пересечение с улицей 50 лет Октября как раз, вот где идет ремонт. Там тоже народ всегда практически стоит, вот я вижу это в два ряда. Там кому-то надо повернуть направо и так далее и тому подобное. Что мешает в этом случае там установить аналогичную разметку? Как на шоссе Кирова, повторюсь.
5: Ну, в данном случае надо будет каждую конкретную ситуацию отдельно рассматривать. Также можно обратиться в комиссию по безопасности дорожного движения. Но здесь надо учитывать еще то, что у нас на наших дорогах ширина полосы одной должна быть не менее 3,25 метров. Угу. Что позволит свободно двигаться машинам. Да? Не так, чтобы они ехали в притирку. Да? Кто-то кого-то могут зеркалами зацепить и так далее. Чтобы они свободно и гарантированно безопасно передвигались по своим полосам. То есть надо смотреть, позволяет ли там ширина проезжей части, ну, именно одной полосы, разделить ее на две. У нас же ведь и на Кирова, и Кузакова то же самое, она же не полностью вся двухполосная дорога, это только она, там, где она уширение идет, поэтому там, ну, там позволила вот эта вот ширина проезжей части разделить их на две полосы, да, одну. Надо вот в каждом этом...
4: То есть там именно смотреть по ГОСТам, если ГОСТы, соответственно, проектные совпадают и так далее.
5: Учитывать, да, ширину.
4: Ну, кстати, вот еще один знак, который есть у нас многополосный. Я понимаю, то, что, может быть, если нас слушают в других каких-то больших городах, это прям смешно и по поводу нескольких полос, но все-таки для нас это актуально. У нас есть еще и улица как раз, вернее, перекресток, пересекающий улицу Советскую, шоссе 50 лет Октября, недалеко от городской больницы. Там тоже есть знак, разделяющий на несколько полос дорогу и так далее.
5: Вы имеете в виду перекресток на этот... 50 лет?
4: Да, 50.
5: Амосова, ой, Аюнского,
4: да.
5: Советская.
4: Да, ровно этот как раз перекресток. Огромный перекресток, как его называют архитекторы, море асфальта, которое там есть. И там есть деление на полосы. Обратил внимание тоже вот и вопросы, ну, собирал у автомобилистов по этому поводу. Знак, который делит все это на полосы, он какой-то спрятанный как будто в кустах, в деревьях и так далее и тому подобное. Здесь есть ли какие-то нормативы, которые, ну, скажем, обязывают, чтобы этот знак был, может быть, четко заметен, или, может быть, планы о том, что как-то продублировать разметкой, не разметкой, может быть, над дорогой повесить, что здесь уже многополосная история?
5: Ну, над дорогой повесить, это у нас, наверное, надо спросить у администрации, позволяет ли средства потратиться на такую штуку, как знаки на дорогах.
4: Ну, а там... Дорого?
5: Дорого, недорого, это все равно. Какие-то деньги все равно. Также у нас, как и светофорные объекты, кажется, что это... Что стоит один светофор поставить? А чтобы один светофор поставить, это же у нас... Он так и называется, светофорный объект. То есть надо ставить не один только светофор, а сразу несколько светофоров, которые объединены между собой там, головным устройством, которое все это, ну, координирует действия. Знаки, разметку. Ну, у нас на этом перекрестке же, кстати, есть разметка, просто ее нанесут чуть позднее, ну, обновят чуть позднее, поэтому...
4: То есть разметка там появится?
5: Да, там не должно возникнуть вопросов.
4: А кто отвечает за то, что знак, опять же, не закрывает деревья, не закрывает кустарники?
5: Обслуживающая организация.
4: Обслуживающая организация. Правильно ли я понял, что история с наглядностью вот этого знака, она будет исправлена как-то, то есть улучшена?
5: Ну да. У нас так могут... Это ну, так, точно так же, как и до этого мы говорили, да, могут это и граждане проявить инициативу, написать, да, в администрацию, сотрудники госавтоинспекции, допустим, при несении службы, если увидели, что какой-то недостаток уличной дорожной сети, да, направляют тоже, ну, уведомляют наших инспекторов дорожного надзора, те, в свою очередь, выдают предписание обслуживающей организации об устранении таких недостатков.
4: Продолжаем, двигаемся дальше тогда к вопросам от наших слушателей. Один из слушателей там очень-очень-очень огорчался по поводу, опять-таки, знания правил дорожного движения среди водителей. В частности, он говорил именно о запрещающем знаке светофора с дополнительной секцией, разрешающей движение направо. У нас, насколько я помню, таких светофоров как минимум два. Один на Индустриальный, один, соответственно, по-моему, как раз на шоссе Кирова установлен вот на перекрестке с...
5: Тихонова и Советская еще-то... Есть такой же.
4: А, и на Советской есть такой же знак. В чем там тонкость? Я вот не совсем разобрался, о чем наш слушатель. Ты видел этот вопрос, Дмитрий, соответственно. Можешь подсказать, что именно имел в виду наш слушатель, что его не устроило?
5: Он, наверное, имел в виду то, что водители некоторые не... То есть при движении под как его, сигнал светофора со стрелкой имеют то же самое значение, что и круглый, только они указывают конкретное направление, на которое они распространяются. Когда двигаются под эту стрелку, соответственно, водители тоже должны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся с других направлений, и потом проезжают перекресток.
4: Ну и, Коля, уж у нас такое свободное общение, я здесь возвращаюсь к теме с улицей Тихонова и с городским парком, и с дорожным переходом. Наверное, пожелаю, опять же, установить вот от себя лично еще и дополнительные секции когда-нибудь белолунные со стрелочкой, обозначающей, что за поворотом работает пешеходный переход. Уверен, что автомобилистам это будет очень и очень полезно как раз. Ну и пешеходам, естественно, и усилит ту самую безопасность дорожного движения. Но это, насколько я понимаю, уже вопрос, который должна будет решить в будущем администрация города.
5: Да, все правильно.
4: Окей, возвращаемся к вопросам от нашего слушателя. Один из этих вопросов касался непонятной истории с разъездом у поликлиники городской. Солдатова 2/1, насколько я помню, адрес.

0: мех, и потом только выезжает.
1: Я, кстати, здесь обращусь к одному из сюжетов, показанным на «Алмазном крае», по-моему, год назад. Тогда моя коллега опрашивала водителей, спрашивала их как раз по поводу этого знака «Конец живой зоны». Mm-hmm. И, по-моему, большая часть респондентов, она не узнала, что это за знак такой. Хотя у нас в городе...
0: Это водители, что ли?
1: Водители. Продолжаем, опять же, темы, именно связанные с сезоном, летним сезоном, а именно, если говорить о сезонных рисках, эта история связана не только с, ну, скажем так, знаками дорожного движения и так далее, речь еще идет в том числе о подростках. Здесь несколько недель назад в этой студии мы говорили о том, что среди тех правонарушений, которые совершают несовершеннолетние, это в том числе вождение транспортного средства, причем иногда даже в пьяном виде попадаются, оказывается, дети. Вот такие вот детишки.
0: Вы с КДНом разговаривали?
1: Да. Вот насколько эта проблема действительно серьезна для наших дорог? Часто ли попадаются дети, которые управляют теми же самыми питбайками или скутерами, или еще чем-то в этом духе, и управляют именно на проезжей части?
0: Проблема серьезная, да. Действительно, много у нас, ну, не только у нас, да, по всей стране эта проблема существует. Неоднократно ее озвучивали. Это у нас и питбайки, и мопеды, и средства индивидуальной мобильности. Кстати, тут надо, наверное, сделать такое напоминание родителям. Ну, или напоминание, не знаю, может, кто-то даже не слышал, что при покупке обращать внимание необходимо на мощность двигателя. То есть, чтобы средство индивидуальной мобильности было не более 250 ватт. В противном случае, то есть, он приравнивается уже к мопедам. Если мощность двигателя 250 ватт до 4 кВт, это у нас уже приравнивается к мопеду, и, соответственно, для управления им нужно будет иметь водителю категорию, водительское удостоверение категории М, либо другой какой-то открытой категории. Если он попадается на допустим, на дороге, ну, с таким нарушением, то это уже будет он считаться как лицо, управляющее транспортным средством без водительского удостоверения. Mm-hmm. Это от 5 до 15 тысяч штраф самому несовершеннолетнему, 30 тысяч рублей штраф родителям, которые дали ему покататься.
1: Плюс еще... Он еще при этом пьяный.
0: Ну, это... еще больше. Это и несовершеннолетнему будет тоже 40... Ну, там уже сумма повысится до 45 тысяч рублей, и родителям 45 тысяч рублей за то, что он передал управление. Плюс будут привлечены за по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений за то, что, ну, то есть за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Это все в лучшем случае. У нас и был такой резонансный случай в этом году в Иркутской области, может, слышал? Я говорю, мать привлекли к уголовной ответственности за то, что она передала мотоцикл своему 13-летнему подростку. Тот задавил, ну, то есть не справился с управлением, совершил наезд на двух школьниц, которые пострадали. Ну, то есть одна пострадала, а вторая школьница погибла, 16-летняя. Вот, мальчик, соответственно, не достиг возраста уголовной ответственности, мать привлекли. То есть это было в начале прошлого лета, и только в конце марта этого года и вынесли приговор, там и присудили принудительные работы. Нужно помнить о том, что есть еще уголовная ответственность, как и для самих, опять же, лиц, управляющих этими транспортными средствами, так и для тех, кто передал. Это в лучшем случае, опять же. Есть еще такие случаи, когда и сами водители тоже разбиваются. То есть родителям об этом тоже надо помнить. У нас уже в прошлом году в Якутии 4 подростка погибли, управляя мототранспортом. Если брать в масштабах всей страны, то вот статистика у нас такая, что из всех детей, не всех детей, это пешеходов, там, велосипедистов, еще кого-то, из всех детей, именно управляющих транспортными средствами, 80% у нас приходится на тех, около почти 80% приходится на тех, кто управлял именно мототехникой. Ну, понятно, почему. Потому что у нас лица, управляющие мототехникой, они менее защищены в случае аварии. То есть у них там мало того, что они и так, да, не защищены по сравнению с автомобилем, да, они еще пренебрегают средствами защиты, такими как шлем, специальная какая-то экипировка, которая поможет сохранить здоровье в случае ДТП. Даже при незначительном ДТП у нас бывают такие случаи, как летальные исходы. Даже если взять у нас статистику аварийности со средствами индивидуальной мобильности, в прошлом году по всей России у нас зарегистрировано 3200 таких ДТП. В них 68 человек погибли и 3380 человек получили травмы различной степени тяжести. То есть многие у нас и дети, и родители воспринимают это как игрушку, да, купили там самокат, думают, все, ну пусть сынок катается там

0: привычка, да. Нужно помнить, что такие транспортные средства у нас тоже являются, как сказать, представляют угрозу как и для самих несовершеннолетних, которые не имеют никаких навыков, да, управления первоначальных, не знают, некоторые, не зная правил, выезжают на дороги общего пользования и представляют опасность также и для других участников, и для пешеходов, и для водителей, в том числе водитель, допустим, если, чтобы избежать столкновения с ним, вырулит, ну, как рефлекторно, да, может вырулить навстречку, что приведет еще к более тяжелым последствиям. Могут пострадать еще больше людей, чем, допустим, один самокатчик.
1: Ну, кстати, если говорить о мотоциклистах, чего ж тут мы далеко уходим куда-то в Якутск. Здесь, в Мирнинском районе, этим летом, буквально, по-моему, несколько недель назад, как раз мы рассказывали о ДТП с мотоциклистом. Там, опять же таки, жизни пострадавшего ничего не угрожает, насколько я понимаю, или что там?
0: Нет, там у него переломы руки были, и все. Ну, и там, как сказать, единственное, что надо обозначить, это что он управлял в состоянии опьянения, как раз таки. Причем управлял в состоянии опьянения повторно.
1: Ого!
0: То есть это ему уже теперь грозит уголовная ответственность.
1: То есть его уже ловили вот именно,
0: да,
1: за...
0: Да. И по собственной неосторожности вот так вот он влетел. Ну, как обстоятельства ДТП, он ехал за машиной, машина начала тормозить, чтобы повернуть налево во дворы. Он, не выдержав скорость и дистанцию, врезался в заднюю часть автомобиля.
1: Это единственный сезонный риск, который существует сейчас. То есть мотоциклисты и свэши, ну и, соответственно, несовершеннолетние, которые катаются на вот этих вот самокатах.
0: Питбайки еще у нас также сюда относятся. То же самое родителям. Питбайк у нас в России, он вообще признается спортинвентарем. То есть он предназначен только для движения по бездорожью, на каких-то треках, на мотокроссовых трассах и так далее. То есть ему выезжать на дорогу общего пользования запрещено. Ну, понятное дело, у него там нет ни фонарей, ни указателей поворота, ни стоп-сигналов. То есть водители не знают, чего от них ожидать, от таких вот транспортных средств. Соответственно, и то же самое дети у нас садятся за руль. Ну, то есть навыки получили управление транспортным средством, да, а правила не почитали, ну, не дошли руки. Едут на свой страх и риск. Нередко такие случаи бывают, когда они едут по второстепенной дороге, не понимают или не видят знаков, или не знают их значения, да, что надо уступить дорогу машинам. И, соответственно, либо они врезаются в них, либо водители тоже у нас не все прям такие идеальные. Да. Много у нас ездит и в состоянии опьянения, и водители автомобилей-бесправники тоже ездят, ну, как лица, не имеющие водительского удостоверения. Да. То есть риск в таких случаях увеличивается. И, ну, вот питбайки у нас... до места катания их надо помнить, что надо перевозить, ну, то есть либо в салоне автомобиля, ну, так, в кузове автомобиля, либо в прицепе. Доехал до какой-то трассы специальной, да, где нет у нас другого движения, кроме того, этого питбайка, и все, тренируйтесь там.
1: Дмитрий, большое тебе спасибо за эту беседу. Еще раз поздравляю тебя и твоих коллег с профессиональным праздником. Надеюсь, то, что в этой студии мы скоро еще встретимся. Опять же таки, ответим на другие вопросы от наших слушателей, автомобилистов, пешеходов, всех, кто так или иначе связан с транспортным движением здесь, в Мирнинском районе. То есть не только в Мирном, но еще, может быть, вопросы придут к нам из Айхава и Удачного, кто знает, и Ленска в том числе. Напомню нашим слушателям, что гостем студии был инспектор госавтоинспекции по пропаганде безопасности дорожного движения Дмитрий Шабагоров. И говорили мы, собственно говоря, об этой безопасности дорожного движения в такой свободной форме. Обсудили и знаки дорожного движения, и те опасности, которые на этой дороге могут поджидать и автомобилистов, и пешеходов.
0: Спасибо, Григорий. Всем безопасных дорог. Всего доброго.
2: Гости дневного эфира.

0: ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: Машинист экскаватора Айхальского комбината Батон Айданов победил в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» и представит Якутию на федеральном уровне в сентябре. Конкурс экскаваторщиков пройдет в Новочебоксарске. «Алроса» растит кадры, которые достойно представляют республику на всю страну.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Глава Мирнинского района осмотрел стройки вместе с прокурором Мирного. Участок улицы Алмазной в Айхале заасфальтируют к середине августа. Алмазный край и управление промбеза Алроса запустили совместный подкаст. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмазосодержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете Алроса по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. На грузовую станцию технического обслуживания требуются специалисты по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей. Обращаться по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053. 8-903-012-1053. Магазин «Коптим, доедим» приглашает вас за копчеными мясными деликатесами. Также в ассортименте купаты, шашлыки и стейки из мраморной говядины. Обращаться по адресу Ленинградский проспект 7/4Г, заезд между МЧС и ПТВС. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Радио «Алмазный край». Вы слушаете «Радио Алмазный край».
5: Now look at you walking in here looking all pretty and angry and mean and good.

0: Радио «Алмазный край».
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске глава Мирнинского района осмотрел стройки вместе с прокурором Мирного. Участок улицы Алмазной в Айхале заасфальтируют к середине августа. Алмазный край и управление промбеза Алроса запустили совместный подкаст. Теперь подробно. Рабочие заканчивают отштукатуривать стены второго и третьего этажей новостройки на проезде строителей в Мирном. Готовность нижних шести этажей составляет 95%. Всего на объекте работают около 40 человек. По строящемуся дому на улице Аюнского тепловой контур появится в начале сентября. Объекты проинспектировали глава Мирнинского района Александр Басыров и прокурор Мирного Максим Бутяк. Они проверили график работ и сроки ввода объектов. Далее. В Айхале начался ремонт участка дороги на улице Алмазной. Рабочие демонтируют старый асфальт, чтобы уложить свежее покрытие. Работы затронут участок от остановки Пекарни до пересечения с улицей Кадзова. На время ремонта изменена схема движения. Водители просят учитывать это при планировании маршрутов. Завершить работы планируют до 15 августа. И еще одна новость. Медиакомпания «Алмазный край» и управление промышленной безопасности «Алроса» запустили совместный подкаст. Герои промбеза – эксперты с многолетним опытом, которые ежедневно занимаются сохранением жизни и здоровья сотрудников «Алмазной компании». Первый выпуск посвящен спецодежде, сколько она стоит и как своевременно получить положенный комплект. Смотрите или слушайте подкаст на сайте и в соцсетях «Алмазного края». У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: на радио. Алмазный край.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
3: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и я расскажу, как приятно использовать и провести эти выходные. В эту субботу, 4 июля, КСК устроит пенную вечеринку на стадионе «Триумф». С 2 дня до 6 вечера гостей будут ждать танцы, игры и море пены. Стоимость детского билета – 300 рублей, взрослого – 430. Приобрести их можно в кассах КСК и приложении «Единая карта клиента». Не упустите возможность провести этот день ярко, весело и по-летнему незабываемо. В этот же день в Алмазном отметят День поселка и День алмазодобытчиков на берегу реки Бутуобия. В программе фотоконкурс «Подари улыбку Алмазному», конкурс «Знатоки родного поселка», конкурс «Дефиле», «Веселые старты», игры в волейбол, поднятие гири и многое другое. Начало в 2 часа дня. Заявки принимают по телефону 8-914-252-25-61. Продолжаем. В Ленском историко-краеведческом музее открылась выставка всероссийского фотопроекта «Семья героя». Каждая фотография – это рассказ без слов. Вас ждут по адресу Ленина, 52. А еще хотим напомнить. Новые, современные и очень уютные беседки и домики ждут своих гостей на горнолыжной базе «Алмазная долина». Приезжайте отметить день рождения, провести время с семьей и друзьями, пожарить шашлык, прокатиться на летнем тюбинге и велосипедах. Для детей работает игровая зона развлечений «Мадагаскар». Режим работы «Алмазной долины» – среда-пятница с 10 до 17.30. Суббота-воскресенье – с 10 утра до половины 8 вечера. Понедельник и вторник – выходной. У меня на этом все. Приятного отдыха.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: По итогам 2025 года выручка «Алроса» превысила 240 миллиардов рублей, а компания прошла цикл лучше многих мировых конкурентов. «Алроса» укрепляет лидерство, обеспечивая стабильность и развитие в любой экономической ситуации.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край».

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Я кричал эти песни про себя, заполнял пустоту немых дорог.

0: В Мирном 20 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: Профилакторий «Горняк» запустил программу лечения сердца, сосудов и стресса с персональным подходом к каждому пациенту. «Алроса» укрепляет здоровье сотрудников, внедряя доступную медицину высокого качества.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации Регистрация Федеральной службы ТАР. И Кринча Сюбебир Сыл. Тосуню Сюбекис Универбирга Пит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Is this your friend's place?

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: Сборная «Профалмаза» завоевала серебряный кубок на спартакиаде трудовых коллективов Якутии. 79 спортсменов из Мирнинского района защищали честь профсоюза. «Алроса» гордится командным духом и силой своих сотрудников.
0: А вы знали?

0: объединяя города.
1: В Мирном 22 часа.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе. Вытри слезы по трассе бэха, по ветру чувства. Так пусто, но завтра его не найти даже среди бывших. По клубам опять, он там потерял королеву среди пустых.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсет-Аон и Кюсет-Тун в Мирном свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации Регистрации надзор Федеральной службы и Кетлинчат Субебир. Сыл Топсуню Субеки Сунюгар Бирага Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Алмазный край.
0: Только хорошее настроение.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM. Радио-стейшн BTSN.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

только хорошее настроение. Настроение. В алмазной столице полночь.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Давай поспорим.
1: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Мы знали все заранее, что нас с тобой разлучит февраль. Мне очень жаль, пишу тебе послание, в нем все, что не успела сказать, вновь написал я.

Как же мне тебя снова прочувствовать, снова понять? Ты совсем не та, я уже другой. Как же нам теперь начать с нуля? Убить обиды, ты без меня. Теперь мы квиты. Прощай, любовь, прощай.

край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: не переключайся. В мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации Рейгер надзор Федеральной службы и Кринча Субибир Сыл Тосуню Субекис Универбирга.
1: Для слушателей старше 16 лет.

незнакомы. Такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы. Ты сделала мне слишком больно.

0: если не прожили.
1: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

в Мирном. 2.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

увижу в сказке свой финал. Там не будет боли, грусти и измен. Я с тобой таким сентиментальным стал. Ты пришла, как будто ветер перемен. Где бы ни был, начинать с тебя свой день. Каждым утром терабайты нежных слов. И по радио та песня, что

0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Наша любовь – поучительная притча. А встречи не больше, чем просто дурная привычка. Всем ясно без слов, что у нас с тобой на личном так вышло. Хожу сам не свой, ведь ты не

этот вечер все вроде бы лучше. И будто твое сердце на воле вновь, и вроде больше никто и не нужен на этом сердце.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Мирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации Лайгер надзор Федеральной службы ТА и Клинча Субе Бирсел Тосуню Субе Кисуню Гарбилага Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вы слушаете

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: от самолета.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: На небе кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
3: Давай,
2: я включу.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: В Мирном 5 часов.

слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Только хорошее настроение. Настроение. Now when I was a little boy.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: В природном парке «Живые алмазы Якутии» пополнение. У Яка-Юленьки родился белоснежный теленок. Алроса бережно сохраняет уникальную природу Якутии. Заботьтесь о природном парке.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Мирном. 7 часов.
1: Утро добрым бывает.
2: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

0: Гороскоп. Овны. Вам лучше отказаться от долгосрочного планирования. Вечер проведите расслабленно, займитесь делами, которые вам нравятся и поднимают настроение. Тельцы. На этой неделе вы будете в центре внимания. Не стесняйтесь показать всем свои способности и таланты. Не стоит спорить и отстаивать свое мнение. Близнецы. Нужно игнорировать людей, которые отвлекают вас от дел пустыми разговорами. Думайте о своем душевном покое. Позаботьтесь о своем состоянии. Выделите время для отдыха. Раки. Не следует заниматься решением чужих проблем. Не участвуйте в спорах окружающих. Больше отдыхайте и общайтесь с людьми, настроенными на позитив. Проведите неделю так, как считаете нужным. Львы. Вам трудно признавать свое поражение, но сейчас необходимо пойти на компромисс. Так вы решите сразу несколько проблем и сможете заняться другими делами. Хороший день для планирования, для постановки целей. Девы. Настало время для перемен к лучшему. Пробуйте новое, отстаивайте свое мнение, делайте то, что приносит вам радость и удовлетворение. Проведите неделю комфортно и расслабленно. Весы. Вам предстоит осознать свои ошибки, и для вас это станет точкой роста. В отношениях с близкими говорите о своих делах честно и открыто, а при планировании будущего ставьте себе реалистичные цели. Скорпионы. Вас ждет эмоционально напряженная неделя. Вы легко можете обидеть близкого человека резким словом или замечанием. Лучше ограничить общение и заняться хобби. Стрельцы. Вам нужно будет сделать множество дел. Не тратьте время на пустые разговоры. Постарайтесь закончить все, а потом полноценно отдохнуть. Не стоит приглашать шумных гостей. Лучше почитайте книгу. Козероги. На этой неделе вас могут одолевать уныние и тревога о будущем. Не стоит беспокоиться. В ближайшее время в вашей жизни будут происходить только позитивные события. Водолеи. Любые задачи будут даваться легко. Какие-то ваши планы и желания могут начать исполняться. Принимая важные решения, руководствуйтесь голосом разума. И, наконец, рыбы. Обилие общения может вывести рыб из себя. Будьте тактичнее и следите за словами, иначе можете обидеть кого-то резким замечанием или критикой. Чтобы восполнить свои силы, вечером лучше побыть в одиночестве.
1: Радио «Алмазный край».

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Компетенция машинист насосных установок дебютировала на 5-м чемпионате «Лучший по профессии Алроса». Участники из 3 городов показали, как знание схемы трасс важно для работы всей фабрики. «Алроса» создает площадку для обмена опытом.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио «Алмазный край».

0: в Мирном. 8 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном, ЛФС-Тунсет-ТАОН и КЮСЕ-Тун Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, ЛАР, он массовая коммуникация, регулярный надзор, Федеральная служба, и клиническую бирсу, то в сумме себе кислинга.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: Машинист экскаватора Айхальского комбината Батон Айданов победил в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» и представит Якутию на федеральном уровне в сентябре. Конкурс экскаваторщиков пройдет в Новочебоксарске. «Алрос» растит кадры, которые достойно представляют республику на всю страну.
0: А вы знали?
2: Хорошее настроение.

В Мирном 9 часов. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.